me возбудил. Зайтрак ми приправил, ингал постели понудил. Принесел часопис, пребрал ми усе новице, же сгода изютра и насмеян. Челебо очистил, малицо приправил, бом отхаял с дома, ме боле попоздравил. Потим по моей жели

завтра большой. Я сам те чекал сатима, твой белый хрт берзой je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg